0: Новости на Интер-ФМ.
1: Приднестровье, полдень. Здравствуйте, вы слушаете новости. Свечи памяти зажглись сегодня на всех городских мемориалах славы республики. В 4 часа утра, именно в это время, 85 лет назад, началась Великая Отечественная. В столице показали театрализованную постановку, передававшую тревогу первых минут войны. Память обо всех погибших в боях, в тылу, в оккупации, в плену объявили минуту молчания. К вечному огню и монументам возложили цветы. После церемонии на мемориале славы молодежь посетила музейный квартал, осмотрела экспозиции, посвященные Великой Отечественной. О республиканской акции «Свеча памяти» в своем телеграм-канале написал Вадим Красносельский. «Тысячи огней памяти зажгли в Приднестровье, а по всему миру миллионы. В каждом уголке света найдется потомок солдата времен той войны, либо того, кто ее пережил, или жертвы фашизма. Нет на земле места, где в чьей-то душе не горит огонек благодарности героям», — отметил президент. К другим темам, еще одного курьера-мошенников передали молдавской полиции наши оперативники. На таможне Дубасары-Криуляны милиция задержала машину. Пассажир вез с собой 229 тысяч леев, которые забрал у дедушки из Кишинева. Отвезти деньги в Дубасары ему велел куратор. Курьера вместе с деньгами передали молдавской полиции. Это уже второй такой случай за месяц, сообщает МВД. Машина улетела во враг, пока женщина-водитель делала селфи. Кадры с румынского шоссе «Трансфигараж» опубликовал ТСВ в соцсетях. Эта дорога в Карпатах одна из самых живописных. Женщина, скорее всего, остановилась полюбоваться видами, но забыла поставить машину на ручник. В итоге она скатилась по обрыву. Никто не пострадал, но машину не восстановить. Успела ли водитель сделать фото, СМИ не уточняют. И о погоде в Тирасполе +29 вы слушали новости.

Группа Доредос на волнах Интрафэм прямо сейчас прозвучала, а еще прозвучат они уже в эти выходные, 27 июня, 18.00 в Бендерской крепости. Недавно ребята приходили к нам, с большим удовольствием провели с ними время, поболтали, пообщались, ну и, естественно, раздавали ребятам немножечко билетов. Ну вот, я думаю, что те, кто слушал эфир, зарядились этой атмосферой и дальше продолжат ею заряжаться уже 27 июня.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Приднестровской столице час дня. Здравствуйте, вы слушаете новости. Мотоциклист попал в аварию в Дубосарах. 63-летний мужчина не выдержал дистанцию, врезался в Форд, который ехал впереди. Получил тяжелые травмы и госпитализирован в реанимацию. Еще один человек пострадал при выходе из троллейбуса в Бендерах. 7-летняя девочка порвала ухо, как именно, не сообщается. Ее положили на лечение в хирургическое отделение детской больницы.

Сезон зеленого горошка начался на заводе консервов детского питания. Есть всего 3 недели на его закатку и заморозку. Чтобы горошек в банках был сладким и сочным, соблюдают важное требование. От момента сбора до попадания в банку должно пройти не больше 2 часов. В этом году урожай горошка хороший, отмечают специалисты. Зерна яркие, ровные, одинаковые по размеру. За 3 недели на заводе закатают 2 миллиона банок. Еще около 2000 тонн горошка заморозят и отправят на экспорт. Продолжаем выпуск. 3 футболиста покинули столичный клуб «Шериф». Это нападающий КАИС «Ганнем», защитник Махмуд Гарбели, хавбек Лиам Хермеш, сообщается в соцсетях клуба. Ганнем и Хермеш пришли в команду в августе прошлого года, а Гарбели этой зимой. Вместе с распальчанами они выиграли Кубок Молдавии и теперь продолжат карьеру в других странах. Самую большую в мире статую футболиста Лионеля Месси открыли в Аргентине. Ее высота 26 метров, а вес 70 тонн. Ранее крупнейший памятник Месси украшал индийскую Калькутту, но его полностью разобрали. Конструкция оказалась опасно шаткой. Жарко и дожди. Такая погода нас ждет в начале недели. По ночам плюс 17-19, днем ожидается до 30 градусов. При этом местами пройдут дожди, вероятно, и гроза, уточняет гидрометцентр. К выходным температура воздуха подрастет до 32 градусов, а сейчас в столице плюс 29. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: 107,7.
1: И поезд мчит меня в сибирские морозы.
2: Как и обещали, делимся хорошими новостями по поводу холодов. У нас пока отбой, а вот жара, пожалуйста. Ну и в связи с этим власти Первомайска объявили сбор лаванды в эту пятницу. Предлагают любому, кому нужна лаванда, взять с собой секатор или ножницы и унести кто сколько сможет. Поэтому, пожалуйста, если вдруг вам нравится запах лаванды, вы от него фанатеете и хотите себе немножечко, вот, пожалуйста, прекрасный повод съездить в Первомайск и, конечно же, набрать лаванды.

Ну, а на часах тем временем 14.46 в ваших приемниках радио Интер-ФМ. Ну и я, Вячеслав Мишин, буду с вами прощаться. Прощаться буквально до завтра. Всем желаю хорошего продолжения этого дня. Пускай он будет интересным. Ну и, естественно, завтра с вами обязательно услышимся. Ну а эфир продолжит хорошая музыка. И совсем скоро придут мои коллеги.

0: Интер ФМ.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Интер FM. Слушай свое радио.
1: Вечер окутался там.

Это Кэти Перри, ну и, насколько я поняла, песня о том, что давайте поплачем об этом потом, позже. Ну а пока, друзья, у меня информация для вас, мошенники. Вы знаете, они активизировались после выходных, снова названивают жителям Тирасполя и Бендер. Уже более 100 человек обзвонили. Мошенники разыгрывают свою стандартную схему с родственником, который якобы попал в аварию. Будьте бдительны. Ну а мы двигаемся дальше. Еся, Мураками, красиво на 107.7.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

Пенсии не покроют пенсии приднестровским пенсионерам. Об этом заявил вице-премьер реинтеграции Валерий Киверь. По его словам, Молдове не хватит денег. Это слишком большая сумма, фонд не позволит нам покрыть ее, признался Киверь. В интервью он анонсировал дополнительные якобы взносы с приднестровских компаний. Это помимо НДС и акцизов, однако подробности не раскрыл. Возвращать деньги в Приднестровье, по словам Киверя, Молдова не планирует. Они будут потрачены, к примеру, на ремонт молдавских дорог и мостов, что послужит делу реинтеграции, восстановлению контроля Молдовы над территорией Приднестровья, сказал Киверь. Открытым грабежом назвали эти планы Кишинева общественники и защитники Приднестровья. Этот сценарий так называемой реинтеграции лишит жителей республики доходов, базовых прав. Люди окажутся на грани выживания. Память саперов, погибших 34 года назад, почтили накануне в Парканах. Взрыв в парке инженерно-саперного подразделения унес жизни 4 офицеров и 22 солдат. У мемориала отслужили поминальную литию и возложили цветы. Тираспольчанин сядет в тюрьму за покушение на свою бабушку. Бил молотком и пытался задушить. Это случилось в прошлом году. Внук 28 лет был пьян. Женщине удалось вырваться и позвать на помощь. Пенсионерку 70 лет врачи спасли, но она лишилась глаза. По решению суда внук проведет 9 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он пройдет принудительное лечение от алкоголизма, сообщает Следственный комитет. И о погоде на завтра. 23 июня, переменная облачность, ночь. 17-19 тепла днем, до плюс 30 и местами небольшие дожди. Возможно, также гроза, предупреждают синоптики. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграме.
2: Ну и ровно 18 здесь самые последние новости. Друзья, это радио Интерфм. Всем солнечный привет.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.